0: 3, протяжка.
1: Нормально. 10 секунд, полет нормальный.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно. The class of Onkistry.